0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук Криже.
1: Липо здрав. 6 минут, я чи 16 на Куму. Часа вам зді да гре собота прехитро. Resni ste edini. Komaj se človek mal usede, spije eno kavo, reče, evo, zdaj bom pa mečken počil, mečken užival in je ura že 4, o moj bog. Ampak ne zato, nič hudega, najlepši del vikenda je še vedno pred nami.